Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.